0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Соціальна реклама.
2: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
0: В ритмі хітового настрою.
3: Нова лайн.

0: Шугар поділився особистим лайфхаком, як привернути увагу дівчини. Його топ-пікап-фраза «В душі без мене». Я у свою чергу віддаю перевагу прокинутися другій ночі від повідомлення «Спиш» від колишнього. Але зараз не про це. За мить ми потренуємо тіло і мозок для покращення навичок пікапу з Eiffel 65.
1: Телефон реклами служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
2: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама. Заряджаємо. You are listening to Noble Line Radio Station.

0: Аліва говорить, що над нею зійшла зоря. Сподіваємось, це не наслідки безсоння, а знак удачі та щастя. А от Вікторія Ніро не вірить у знаки долі. І якщо їй зателефонують з незнайомого номера, скаже «І що?». Почуємо її гід «Ало, це хто?» після коротенької перерви. Залишайтесь разом з нами, аби не пропустити.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
2: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама. Nova Line.

0: телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Соціальна реклама.
3: Новая волна мобилизации, которую готовят диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Социальная реклама.
4: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
1: Заряджаємо! Спокій. Зранку до вечора.

0: 5506-09.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон реклами служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Соціальна реклама.
4: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
3: Социальная реклама.
0: Заряжаемо.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Соціальна реклама.
2: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
0: Взагалі це новолайн.
3: Якщо що.

0: сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новалайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Легендарний український рок-гурт «Брати Гадюкини» повертається на сцену в оновленому складі. І тепер у Харкові. 18 жовтня «Вальдбір». Початок о 19-й. Бронювання столів за телефоном 066-327-27-27. Квитки на інтернет-білет.ua. Звук живий.
2: Тарифікація згідно тарифних планів мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Соціальна реклама.
5: Новая волна мобилизации, которую готовят диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
4: Социальная реклама.
1: Заряджаємо зранку до вечора.
3: Лінія хітового настрою.
1: Нова Line.